0: སློབ ཆེན ཅན དེ ནི ཆུང པོ དེན ཕེ ཅིག ངོས ནས ཡིན ན ག ཤོ ཉིན དེ ཅ ཤ བ ཞིག ཡིན པ ཤེ ག ཝེ ཤོ ན མ ཚི ཕུང དེ ལ ཉི ཁྱོ ཤོ ཝེ ཤོ ན ཆམ ཅ ཚོ ཡི ཁུ ག ཞན པེ ཤེ ག ཤོ ཉིན དེ ཅ ཚོ ན ལོང ལོང པུ ཆུ སློབ ཆེན ཅ ཚོ ཝ ང གོ ཚུ ཡེ ཅང ཁོང གི ཁ ར དང ཡེ དང ཅེ པི སན ལོ པང ནེ རང ནུ ཅེ ཅོ གི རང ཉི ཙམ མ ཚེ རང ཉི ཐང ཁོ ཅ སློབ ཅུ ཚོ ནེ ཅེ དེ ནམ མང ཕེ སན ཚོ པི ལོ རི ཚོ ཝ ལ ཤུ ཡེ པ མ ཚེ ཤེ ཚོ ཤ ཡ ཁ ལ ཨང ཡུ ནེ རང དང ནན ཡང ཅེ སློ ཅུ ཚོ ར ཤེ ཚོ ཆེ གོང པ པོ ཅེ ར རོ ཤ ཐོ ཡེ ལ རང ཉི ཅང ཐུ མིན ཅེ ཉ ཉུ གང མང ས ཡེ པ ཤེ
1: དེ ང ཡི ནང གོ ཚོ ཤེ ན དེ ནིན ཐོན རེ ཏན ཚ དུ ད ལོ ཏ ཅེ མོ ནོ ཡང ཆེ དེ དེ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱫᱚᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱥᱮᱨᱮᱛᱤ
0: ᱜᱟᱫᱚ ᱫᱩᱡᱤᱱᱤ
1: ᱚᱦ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱜᱟᱜᱞᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟᱠᱚ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱚᱞᱮ ᱨᱮ ᱦᱚ
0: ᱦᱚᱨᱮ ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱫᱚᱜᱞᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱱᱥᱚᱞ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱪᱮᱢᱚᱱ ᱴᱨᱮᱱ
0: ᱦᱚᱨᱮ ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱞᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱨᱩᱯᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱮ
0: ᱨᱩᱯᱟ ᱱᱮ ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱱ ᱨᱩᱞᱤ ᱵᱮᱱᱫᱚ ᱛᱩᱨᱩ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱥᱮᱱᱪᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱤᱢᱟᱥ ᱛᱮ ᱜᱤᱢᱮᱱ ᱵᱟᱭᱚ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱚ ᱚᱢᱟ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱜᱞᱤᱝᱜᱤ ᱞᱚ ᱪᱮᱥ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱷᱚᱢᱟᱛᱮ ᱵᱚᱢᱚ ᱡᱩᱱᱭᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱝᱜᱟ ᱜᱮᱥᱟᱱ ᱜᱟᱥᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱢᱟᱝᱟ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱵᱚᱢᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟᱛᱮ ᱯᱟᱱᱟᱢᱟ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱨᱮ ᱠᱚ
0: ᱢᱚᱱᱪᱤᱥ ᱱᱟᱢᱟ ᱨᱮ ᱦᱚ
1: ᱛᱟ ᱪᱩᱨ ᱨᱮᱥᱟᱱ ᱨᱮ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱠᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱞᱚ ᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱮ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱨᱮ
0: ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ
1: ᱞᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱴᱨᱟᱢᱚᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱫᱩ ᱞᱚᱰᱟᱱ ᱨᱚᱜᱚ ᱠᱟᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱨᱚᱥᱚᱱ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱨᱩ ᱨᱮ ᱫᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱤᱱᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱵᱟᱭᱟ ᱢᱚᱨᱮ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱮᱢᱯᱟ ᱠᱚᱱᱴᱨᱚ ᱟᱢ ᱭᱮ ᱢᱟᱣ ᱜᱮ ᱤᱥ ᱪᱷᱟᱱ
0: ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱜᱩᱭᱨ ᱠᱚ
1: ᱦᱚ ᱛᱨᱩ ᱨᱮ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱢᱤᱢᱵᱚ ᱤᱛᱟ ᱛᱨᱮ ᱢᱟ ᱜᱚᱨᱮ ᱦᱚ ᱵᱟᱭᱟ ᱢᱟ ᱛᱨᱮ
0: ᱢᱤ ᱭᱟᱢᱚ
1: ᱦᱚ
0: ᱦᱚᱨᱮ ᱵᱚᱥᱤ
1: ᱛᱮ ᱛᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱞᱚᱰᱟ ᱦᱟᱭ ᱤᱱ ᱨᱚᱠᱤ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱴᱟᱛᱤ ᱚ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱥᱨᱮᱱ ᱥᱚ ᱟᱝ ᱠᱟᱞᱤ ᱪᱮᱢᱚ
0: ᱦᱚᱨᱮ ᱵᱚᱥᱤ
1: ᱛᱮ ᱱᱮᱛ ᱠᱟ ᱛᱤᱫᱤ ᱡᱟᱠᱟ ᱠᱥᱤ ᱡᱩ ᱮᱜᱮ ᱞᱟ ᱠᱤᱢ ᱡᱚᱱ ᱜᱤ ᱛᱨᱩ ᱛᱤ ᱛᱨᱮ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱭᱥ ᱫᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱱᱟ ᱜᱤᱛᱟ ᱦᱤᱡᱚ ᱨᱮ ᱦᱚ ᱞᱚᱰᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱡᱚᱱ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱ ᱪᱮ ᱠᱞᱚᱥᱚ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱴᱨᱮ ᱫᱮ ᱥᱟᱛᱮ ᱥᱚ ᱢᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱤᱜᱮ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱡᱮ ᱱᱨᱩ ᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱥᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱠ ᱛᱨᱩ ᱱᱨᱩ ᱵᱤᱜ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱤᱜᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱦᱚ ᱢᱚᱦᱚ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱭᱟᱭᱟ ᱵᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱝᱩᱭ ᱱᱤ ᱥᱚᱨᱮ ᱫᱮ ᱡᱤᱱ ᱜᱚᱴᱤ ᱜᱤᱛᱤ ᱠᱟᱞ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤ ᱠᱟᱞ ᱡᱮ ᱛᱤᱥᱮ ᱡᱮ
0: ᱦᱚᱨᱮ
1: ᱛᱨᱩ ᱵᱮ ᱩᱱᱫᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱞᱚᱥ ᱪᱩ ᱱᱚᱞ ᱪᱮ ᱡᱮᱞᱤ ᱭᱮᱢᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚᱞ ᱛᱨᱩ ᱢᱮ ᱱᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱮᱨᱢ ᱪᱮ ᱡᱩᱞᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱴᱚᱱ ᱡᱮ ᱞᱚᱥ ᱪᱩ ᱥᱩᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱞᱚ ᱧᱮᱢ ᱯᱷᱟᱱ ᱨᱚ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱪᱷᱟ ᱡᱟᱭᱥ ᱡᱮ ᱜᱟᱞ ᱵᱤᱝ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱰᱟ ᱱᱚ ᱯᱷᱟᱡᱚᱱ ᱨᱩ ᱫᱮᱛᱟ ᱠᱟᱥᱤ ᱜᱮ ᱴᱨᱤ ᱫᱮ ᱫᱚᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱱᱮ ᱥᱚ ᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱟᱡᱮ ᱡᱤ ᱛᱨᱩ ᱢᱮ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱞᱚᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱚ ᱜᱚ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱴᱩ ᱥᱩ ᱡᱤᱱ ᱡᱩᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱜᱮ ᱨᱩᱝᱜᱚ ᱛᱮ ᱜᱟᱞ ᱟᱥ ᱜᱟᱞ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱤᱱᱚ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱦᱚᱱ ᱛᱚᱛᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱚ ᱛᱨᱩ ᱤᱨᱩ ᱤᱠ ᱞᱚᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱛᱨᱩ ᱨᱮᱥᱟᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱚᱫᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱡᱚ ᱫᱨᱤᱭᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱚ ᱜᱚᱫᱟ ᱥᱟᱥᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱛᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱭᱟ ᱡᱟᱣᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱪᱩᱞᱤ ᱛᱮ ᱥᱚᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱭᱱᱮ ᱠᱚᱪᱷᱮ ᱯᱷᱮᱝᱜᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱱ ᱫᱚᱱᱮ ᱱᱤᱢ ᱜᱚᱞᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱛᱮ ᱱᱤᱱ ᱨᱚᱱᱚᱞᱟᱢ ᱵᱟᱭᱦᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱴᱟᱢᱚ ᱥᱚᱦᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱦᱤᱢ ᱡᱟᱣᱱ ᱵᱤᱠᱚᱥ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱠᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱩᱭ ᱱᱤᱠᱷᱮ ᱜᱚᱜᱟ ᱪᱮᱨᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱸᱡᱮ ᱨᱚ ᱪᱚᱢᱯᱮ ᱡᱮᱪᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱚᱢᱟᱱ ᱱᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱞᱟᱥᱟ ᱞᱮ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱡᱩᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱸᱫᱟ ᱨᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱤᱱ ᱠᱚ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱜᱮ
0: ᱛᱚᱪᱮᱱ
1: ᱚ ᱥᱤᱱᱡᱩ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱛᱟᱸᱡᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱮᱱᱫᱚᱨᱮ
0: ᱢᱚᱡᱮ
1: ᱛᱩᱨᱩᱱ ᱫᱩ ᱛᱟ ᱪᱚᱢᱟᱱ ᱯᱷᱮᱱᱫᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱚ ᱡᱚ ᱛᱚᱱ ᱜᱩ ᱫᱟ ᱴᱤᱝ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱪᱩᱨᱩ ᱵᱤᱨᱤᱥ ᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟ ᱪᱟᱪᱮ ᱡᱮ ᱪᱷᱞᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮᱜᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱡᱮ ᱪᱷᱚ ᱨᱚ ᱛᱚᱱᱮ ᱜᱮᱜᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱱᱚᱱ ᱨᱚᱱ ᱫᱚᱥᱮ ᱩᱯᱚ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱱᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱚ ᱚ
0: ᱪᱮᱢᱥᱟᱱ ᱠᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱛᱚ
1: ᱚ ᱪᱮᱢᱥᱟᱱ ᱠᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱛᱚ ᱩᱯᱚ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱚ ᱛᱚ ᱛᱤᱵᱚ ᱴᱨᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱡᱚᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱩᱱᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟ ᱨᱚ ᱛᱤᱜᱮ ᱜᱮᱜᱮ ᱯᱷᱟᱵᱮ ᱡᱮ
0: ᱚ ᱨᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱠᱟᱫᱤ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱮ
1: ᱛᱮ ᱱᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱪᱩᱫᱤᱱ ᱞᱚ ᱛᱟ ᱪᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱨᱮ
0: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱫᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱞᱮ ᱭᱟᱢᱟ ᱦᱚ
1: ᱨᱮ ᱡᱮ ᱪᱷᱤ ᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱩᱫᱤᱱ ᱞᱚ ᱛᱮ ᱨᱮ ᱜᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱞᱚ ᱴᱤ ᱵᱮᱡᱮ
0: ᱚ ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱨᱩᱡᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱴᱨᱟ ᱴᱨᱟᱢᱟ ᱡᱤᱭᱚ ᱢᱟᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱮᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱪᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ ᱱᱟᱜᱟ ᱠᱩᱠᱮ ᱥᱟᱝᱦᱟᱥᱤ ᱱᱮ ᱯᱟᱯᱮᱱ ᱛᱩᱥᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱝ ᱚᱞᱟ ᱭᱚ ᱪᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱤᱪᱤ ᱛᱨᱚ ᱦᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱡᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱱᱡᱤᱱᱨᱟ ᱨᱮᱨᱤᱜ ᱱᱚᱞ ᱢᱩᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱥᱩᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱯᱟ ᱜᱮᱵᱟ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱥᱟᱱ ᱱᱚ ᱪᱚᱢᱟ ᱯᱟ ᱨᱟᱞᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱱᱭᱟ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱠᱤᱱᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱨᱩ ᱣᱮᱞᱤᱢᱤ ᱞᱚᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱛᱨᱩ ᱯᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱜᱚᱱᱫᱚᱱ ᱞᱚᱪᱮᱱ ᱴᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱞᱩᱫᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱞᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱨᱩ ᱤᱪᱷᱟ ᱫᱮ ᱜᱤᱜᱮ ᱛᱟᱸᱡᱮ ᱞᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱱᱚᱞᱚ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱴᱩᱨᱮ ᱨᱮᱨᱮ ᱠᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱚᱞ ᱡᱮᱭ ᱪᱚᱢ ᱟᱱᱥᱤ ᱪᱚᱢ ᱤᱭᱮ ᱪᱚᱢ ᱛᱚ ᱢᱚᱢᱯᱚ ᱯᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱪᱤ ལ་ཅན་ཏི་སེ་སོ་ཏན་ཆུན་དང་ཆ་ཅན་ཡོད་དེ་གི་ལ་ལུ་ཇོ་ཡོད་དེ་མ་ཁོང་རུ་ཅི་ཅི་དེ་གི་ཡ་དེན་དེ་ཏུར་མ་སོ་གང་སེ་གང་མ་ལ་ཨ་ཉུན་ཆ་གི་ཁན་རུ་ཁི་གང་ཨ་ཅི་ཡོང་ཁན་གོ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་